We must pull up our pants.

surgical latex glove.

0: Не зажгутся фонари.
1: Да как?
0: Не говори. Сейчас бы просто
1: swallow cum.
0: И не мотаться
2: по okay.
0: Но рановато.
1: Existing anal.
0: Опера. Да! А пожелай ты мне
1: семен.
0: My
1: cum.
0: Да!
1: Пусть celebrate and suck some dick.
0: Да! И если
1: this thing
0: будет круче, чем
1: suck dick.
3: We must pull up our pants.
0: Ведь топера.
3: Pull up our pants.

Coming. Убегаешь от атак. Смотришь в глаза. Coming. Убегаешь.

0: Союз дохло пьет.
1: Машина, блядь, ломается, в нее
2: вакуум
1: вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Отвалился под вечер, а я...
2: This ain't fucking...

0: ближе.
1: Нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде. Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается. Бедный
1: артист
0: заебался нафиг бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спать покупать.
2: Машина, блядь.

0: так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не гонишь.
1: Coming.
2: На сцене дает Эйно. Я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

Начните в секс. Они не могут. Это как крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шансы навсегда. На сцене до этого стакане я иду на дик. Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: bad cock.
1: Vrasmaiti.
0: Gay website.
1: Прямо
0: dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.
1: Galia
3: balls.
1: Is this the cock?

Thank you. That's what you want to do. You see, you want to do.

0: Do it again. Foreplay. I'll come all over. I'm so horny.
1: Sometimes I'm pulling it so hard. It's written in the sand. Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks. Our dicks, especially since they're such a good size and all size. And all.
2: Yeah, I see that. Daddy gave you good advice. Good advice.
3: Oh yeah? You gonna come back? You gonna shoot for us again?
2: I'm right happy to. Oh shit. I'm sorry.
1: It gets bigger when I pull it. What?
3: And I'm Dan Darko. And thank you for watching.
4: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Попочкой прижались вот так чуть-чуть. Нормально. Не пердануть громко, а встануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковыряться. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный, ваши

Let's take your mask. I will. I will dress.

0: Тачил во злобе.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Нет какой, а как он.
2: Swallow.
1: Calm.
3: Billy Harrington.
0: И...
2: Fucking dungeon.
0: По

0: он никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: На 15 anal
0: человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
2: come Billy Harrington
1: и fucking dungeon
0: покой.

I'm sorry.

0: that turns me on.
1: Dick.
0: Fisting.
2: Latex glove.
0: Lube.
2: Dying in.
3: И ты пришла
4: Subchat.
3: По классике, но не одна пришла, а под ручку
2: Танген, да, да.

Green Hornet Cup.

Зачем я в мусорок на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

0: Они за...
1: Ass.
0: Они на...
1: Dick.
0: А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как?
0: А где...
1: Come. That turns me on.
0: А тут как тут, цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: All around. Ass.
0: Выбивали как...
1: Roman.
0: На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: бак
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора

0: как харя, как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш
1: бэн.
0: Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
1: Master
0: очень важен честный
1: секс.

shadow.

0: никто, никто.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы стал, оделся и пошел, а точнее, но только я его послал, сказал, что болен и

0: Yeah. Point.
1: У каждого здесь есть своя.
0: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
2: This thing.
1: Своих много.
2: Finger.
1: И на взлетке что?
0: Именно.
2: От как?
1: Отлетали.
2: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
2: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто тает.
2: Fucking coming.

А крыл ты грусти тромбон мой Санди тромбом станет тебе гробом если ты мог громко я просто буду это боксов танцуй но это не боксер забудешь как выглядит но потом

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Неважно ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я не важный пальцы, падал в обморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повод, да я умирал. Раз, но каждый раз спасался. В твоих волосах погать в твоих нежных рук. И если ты я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут. Последний медленный coming. Последний horny.

At least it smells like it.

0: того, что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло.
3: Bad.
0: И научился жить один. И
3: у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
3: Boy next door.
0: Третья это все твои...
3: Gay website.
4: Pull up our pants.

0: Любая это насрана, как
1: the spanking.

0: Yes.
1: Boy next door.
2: Teacher out there.
1: Boy.

Dude, I like fucking deep.

wild.

later.

0: Пацаны не мечтают.
1: Suck some dick.
0: You
1: fisting
0: ass. Новый Панамер. Найти то, что будет с тобой рядом и без
1: семен.
0: Ставить
1: Dungeon Master.
0: Новым
1: Эйл.
0: Дома новым
1: Эйл.
0: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
1: Cutting.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
1: Call.

0: это?
1: Dungeon.
2: Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Эй, но?
2: Братик делал все, чтобы становился...
0: Артс.
2: Борок и прицелов плоду вызывал.
3: Вебсайт.
2: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
0: Ма, эй, но?
2: Чтоб твой...
0: Эй, но?
2: Стал...
0: Dungeon. Master.
2: Просит,
0: Dungeon.
2: Чтоб ты остался целым. Но каждый успевает на эти свадьбы. Спальный район из подпишири.
0: Май.
2: И если тут выходит, то выходит пара сам. Не говорят назад, лишь смелость.
0: Сяк-дек.
2: Смелость.
0: Сяк-дек.
2: Нас сгубит, а? Родной, посмотри в
0: мой ас.
2: Они верят, что на новый план умер. Раз когда вдруг мы улетим в закат.
3: Fuck you!

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
1: Семен.
0: Цвет родной, прям так
1: сидит.
0: Смолки, смолкай, скучно, не смолк. Эти клопки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
1: пресс.
0: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Вроде, давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

день начинается с музыки. My type fucking size. No penetration. У меня отсутствие. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: Новый спак приятный, еще приятней. Новенький пендель. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На карте заполнен. Мне давно уже не 18.

0: крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Данжен.
0: Бомбоубежище сидим.

страшная история про то, как я попал в апокалипсис. Выживал среди...

0: это.
1: Рассказывал про
0: Данжин.
1: Рассказывал про бывшую и что она.
0: Movie.
1: Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня.
0: Spanking.

0: А вы бы знали, что избыдало.
1: Full master.
0: Когда
1: затеял,
0: началась борьба. Решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа. Додумал он сам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: sex

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
1: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
1: Кому
3: gay party.
1: Дергает мусорок. Нашли.

choose boss and just choose.

Захотелось срочно завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: кино.
1: Не лезет, и какая еда.
0: It's amazing.
1: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Let's see.

0: Luke.
1: Performance art.
2: Sad.
3: Pleasant.
2: Gay.
3: Horny.
2: Big.
3: Fat.

И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

fate.

0: Не выводи
1: my calm.
0: Не закатывай
1: my cock.
0: Когда в один когда мы
1: master.
0: Wanna suck. Мы не любим
1: my love.
0: И мы на разных
1: кинозах.
0: Не выводи
1: my calm.
0: Не выводи
1: my calm.
0: Я разбитый, уставший, мечтаю о
1: sex.
0: Твои губы
1: and my
0: твои
1: semen
0: на щеке.
1: Lube it up.
0: Мое сердечко
1: big dark
0: penis. Под губы

0: Boy next door.
1: Я буду с тобою.
0: Boy next door.
1: Я не скрою в эту
0: дом.
1: Одной лишь тебе я вновь.
0: Just
1: ты слышишь?
0: Boy next door.
1: Далекие
0: dungeon. Boy next door.
1: Моря, океаны.

0: ты. Всего лишь сон, мгновение назад я был уверен, что
1: все горит огнем.
0: Как же я

0: Radio Grande.
1: Move your tongue around more. Okay.

0: My dick is straight.
1: Do it again.
2: Воскресенье.
3: Dungeon
4: party.
2: У тебя.
1: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
5: Hello, brothers.
6: Gotcha.
2: Смех. Сегодня.
1: Fisting.
2: Для всех.
7: Ouch. Oh, that hurt.
2: В руках.
8: The semen.
1: Stick your finger in my ass. Do anal.
3: Master.
2: Но трудно.
1: Come.
2: Держать в себе.
1: Let's celebrate. Yeah.
2: Каждый хочет.
1: Suck some dick.
2: Но рядом нет.
1: Stick your finger in.

Я помню цены, помню, как любит начальник субботи. И мне до сих пор в кошмарах приходит сэмпл мелодии, что вечно играл в центре. Сам себя не продаст. Расскажи им, что было потом.

Лейн так класс. Пути, выбор сделан, ты б хотела всегда. Subject. Finger may no stick. Из чистого Boy swallow come. Начало. Coming. Последний. Yes. Семена. Семена.

0: coming.
1: Yes.
2: Ah, semen.
0: Boys bondage gay website.

0: су на сцене bad cock. Пока премию Эмми года получает то и то идти на два месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются
1: latex gloves.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем
3: Suction.
0: Танцы в зале губком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале губком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держатся
2: семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking D.

0: Мышелов 300 Все художники либо
1: Slaves
0: Либо
1: Fuck you
0: Хули в
1: Fucking coming
0: Стадо наш слон
1: это Slaves
0: Ведь он проглочен удавом После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 bucks.
0: Уголовка моя
1: Coming
0: Я не могу сидеть без дела Ты в творческом
1: Hot sex
0: Я в ебаном
1: Fucking deep
0: Наружка в Тбилиси Я на прошлой неделе стал
1: Gay
0: Два раза в чем твою гэнгста? Вот мое в картотеке
2: Billy Harrington
0: Это база Кому-то остается час, а кому-то везет, выдается шанс
1: Suck some dick
0: И зал опоздать на
1: Oh, gang enough
0: Гуря стоит, что мою каждая
1: Ass
0: Требует
1: Suction
0: У нас общая
1: Ты
0: нас общая Они ждут набор моих общих фраз Танцы за любимком Богомир горит Буэнос-Айрес фо Богомир горит Ночью на улице в Турции тенью следует
1: Dick
0: Я делаю вид, что цел внутри Богомир горит Танцы за любимком Богомир горит Буэнос-Айрес фо Богомир горит Ночью на улице в Турции тенью следует
1: Dick
0: Я делаю вид, что цел внутри Богомир горит
1: Подарить
3: iPhone
1: Latex love

0: 海老蔵でございます。本当に申し訳ございませんでした。
1: それでは海老蔵さん、海老蔵さん。

0: Годный
1: Leatherhead.
0: Точил во злобе.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
2: Swallow.
3: Calm. Billy Harrington.
0: И...
2: Fucking dungeon.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит
2: от spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow come
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon.

0: Master.
1: Billy Harrington.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Let's go.
0: My ass.
1: Spanking.
0: Fisting.
1: Ass. Billy Harrington.
4: И никуда не улетит. Никакой. А как он?
0: Swallow calm.
1: Billy Harrington.
0: Fucking dungeon.
4: Покой. Вот так он.
0: Fisting.
1: Ass. Billy Harrington.
4: А как он?
0: Swallow calm.
1: Billy Harrington.
0: Fucking dungeon.
4: Покой.
0: Fucking dungeon.
5: I'm an artist.

Oh,

0: это иногородний банк. А потому что такие редкие, что там редкие не годятся. Каждый помыслит в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, которых череда одних черных. Колизеи не реализованы. В клубе одинокий. Я заебался ждать.
1: Billy Harrington.

0: тратит to that cox Вавилонский дунжин мертвых, который череда одних черных
1: Hot
0: Я пока тебе пару часов, но все Я понимаю, ты однажды
2: Billy Harrington.

0: каким-то
1: horny. Танген на
0: молодым, и то, что дарит он тебе.
1: 300 bucks.
0: И то, что
2: big fat cock.
0: Давно уже.
2: Your ass.
1: Suck my dick.
0: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
1: Fucking deep.

0: thing. Fuck, it's lit.
1: Sex sound. Skin.
2: Semen.
0: This
1: thing.
0: Do this thing.
1: Yes.
3: А помнишь эти дни, когда с тобой вдвоем
1: Stick finger.
3: Вместе мы под
2: The semen.
3: Дождем мы целовали
1: You're amazing
0: Long fat cock
3: В моей всегда была твоя рука Ушли те дни, их обратно нет У каждого теперь отдельный
0: Cock Put your hand in Vano.
3: Нет уже, но как же
0: Sad,
3: как же
0: dirty.
3: На душе
0: Fuck you!
3: Hey,
0: move your tongue around
3: Не жалей, все равно он испорчен
0: Fuck my anal
3: Я сегодня
0: So horny Again
1: Feels long
0: Yes
1: That's the
0: man Move your tongue around
3: Okay
0: Again,
1: feels long
0: me. Fucking coming.
1: Penetrate my ass.
0: Lube. Swallow my cum. Stick finger.
1: You.
0: Suck my dick.
1: And make it bigger.
0: Penetrate my ass. Lube. Swallow my cum. Stick finger.
1: You.
0: Suck my dick.
1: And make it bigger.
0: That's good.

0: That turns me off.
1: Thank you.

Был Ал, как семеночки, у долго-долго сосавшей у девочки.

Почему Boy. Такое спорт? А это хуй знает. И будет дик, и будет ass, и будет bad cock. Не ищите Dungeon Master. Тут никто не Dungeon Master. Смолкнет, с визгом порвется ass, bondage. По мрамору будет выстрел, это пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в кос. Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и стик. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний дик. Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху с прям.

Они здесь типа все поют это как. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно, и делаю я...

0: Fisting.
1: So horny.
2: Копчу.
3: Bad cock.
2: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
1: Bad.
2: Я в плоти, я ебать прекрасен.
1: My cock.
2: Как заря.

This is на пачке love app, меняют черный везде, сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас, половину. Billy Harrington. Папа. Подо мной.

sick. На проспектах здравствуй.

0: Billy Harrington.
1: Родном, а дом на сём.
0: А чачи
1: рядом поют.
0: Бэд.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
0: Gay.
1: Чата.
0: Suck dick.
1: Ребята. Семена наполняются.

0: Some dick.
1: Anal.
2: The semen.
1: That turns me

0: Fuck you.
1: Boy next door.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fucking slut.

Masters.

0: fantasy.
1: Тогда
0: huge cock
1: встает перед моими глазами. Я
0: swallow.
1: Потому что без тебя мне единственное.
0: Full master.
1: Кажется, пустым.
0: Got you, Julian.

Game Boy. Bangkok. Game Boy. Game Boy. Game Boy.

0: off, damn it.
1: That turns me on.
0: Oh,
1: my dick. Oh, I'm fucking cut.

cock, the semen, the stole, look at that cock, the semen, the stole, look at that cock, the semen, the stole. Чую гей бандич. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю, что...

0: Sutra Bagatza Deep Bagatza Deep Bagatza Deep
1: Horny
0: Sutra Bagatza Deep
1: Dick
0: Еще
1: Pen Ano
0: Чтобы понять куда
1: Fisting
0: Чтобы понять зачем
1: Fisting
0: Без колебаний прими
1: My cup
0: И ты достигнешь
1: Ano
0: Дубля как
2: За семен на стол
0: Дубля как
2: За семен на стол
0: Дубля как
2: За семен на стол
0: И прочую
1: Gay bondage
0: Вся

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пойду бродить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану по воду, без колебаний пропью. Я

semen na stol, nuke that cock, the semen na stol, nuke that cock, the semen na stol. И прочую gay bondage. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что fuck нельзя. Все говорят, что come нельзя. Я говорю.

скачи принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Okay.

got a fat cock. You got a fat cock.

0: Hey, sex.
1: I'm so horny.
0: Next door, do anal.
2: Sacrifice
0: my ass.

Fisting. Boy next door.

Latex gloves.

0: running today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: Борни.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: Coming.
1: Пролил мы темный
2: Dungeon.
1: Логово полчища
2: Borny.
1: Но и сквозь
2: Game. Бандит
1: чувствует
2: Finger.
1: Чекочет
2: Bottles.
1: Мы морщим брови, ищем
2: Master.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
2: Fisting.
1: Да срочно, но все проще.
2: Really?
1: Все-таки тоже немножко
2: Master.

Let's celebrate.

0: Перед.
1: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше,
0: Храни
1: величия ведут, тени тянут.
0: Как?
1: Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу. Через
2: семена,
1: переграждающий дорогу. Вдалеке
0: бой
1: на закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все поодиночку вырезала.

0: телефона фесков разгорается
1: данжен
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Эйно.
0: Людьми войны логос и лотос любви сливается
2: Семен.
0: Телефона фесков разгорается
1: данжен
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Эйно.
0: Людьми войны логос и лотос любви

0: Я suck dick.
1: Пять лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня нет.
0: $300.

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
3: full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
4: Really.
2: Залетимая.
1: Bondage.
2: Я
1: suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: Меря шаги в ожидании. Идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай fantasy. На зло ветра глядел, словно в глаза, и на вопросы я ждал.

0: видится. Может быть, у него не получится. Может быть, это событие. Я не верю в такие
1: dark fantasies.
0: Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от к реальности. Но сделать
1: 300
0: для этого.

0: Such a bad cocks.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит
3: gay.
2: Краю, что
3: dead it
4: turns me on.
2: И лишь
4: no latex glove.
3: Do fisting.
2: По дворам, но я
3: suck dick.
2: Один.
5: Sometimes I rip the skin.
2: И в поисках
3: oui.
2: Куда не знаю сам. Услышит
3: gay.
2: Краю, что
5: dead it
4: turns me on.
2: И лишь
4: no latex glove.
3: Do

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Doga.

0: Дамки к тебе помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
3: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать,
3: or dead.
0: Родную достать.
4: Oh, yes, sir.
0: Легко

0: ящик, вечно...
1: Warning coming in my ass.
0: Знаю, сломала я голову.
1: Massive.
0: Сложная задача, слишком много...
1: Coming in my ass.

0: amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам
0: 300 bucks.

Okay, genau.

Философия употребления затевает в нашей игре диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит.
2: Bond sex party.
1: Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: сакапи
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Пуховик с вехом. Минимум.
2: Spanking.
1: Anal. В Орехово. На двоих под.
2: Maggot. Penetration.
1: Да и люки.
2: Hundred bucks.
1: Сверху. Проехали. Без доспехов. Похоронили некоторых. Страх со.
2: Spanking.
1: Эпоха краха.
2: Dungeon.
1: Поисков.
2: Do anal.
1: Земля.

0: Dungeon Master.
1: Уходили на выхлопе. На троих.
0: Penetration.
1: Попыхах за фестлинг. Дежуха. Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
0: Fucking coming.
1: Кухня.
2: Семен Кар.
1: Хаос.

0: Dungeon. The semen. Dungeon.
1: In my ass.
2: Boy next door.
0: Dungeon.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык мне опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: только fucking horny. Мой казарин, так я получу тогда ответник. Я понял, я совсем один, когда открыл твой домой стоял хозяин. Сказал, теперь ты твердым будто был
1: подмету от пол, я ж покрою. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцую над целыми сутками, чтоб обеспечить
2: мой
0: свой. Я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, что показать.
1: Со слезами принес обед.

0: еще такое Симен, и еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
2: Anal.
1: Я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
3: ass.
1: Как правильно?
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомнить два типа. Одни готовы рвать этот для костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
0: Please.
1: И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
2: You anal.
1: You нет в темноте.
2: I come. That turns me on.
1: Ну а что если каждому нужен отдельный
2: bad cock?
1: Ведь этот вроде
2: swallow.
1: Ну
0: fuck you!
1: Прям след этот вроде
2: нет,
1: ну исправился в момент. Этот цветок
2: не
1: плевал на
2: флэш. Stick finger.
1: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: suck.
1: Пускай
2: an ass. And full master.
1: Всем казаться подбирать плотней. После новый творять. Так что
2: dungeon.
1: Плотней. Другие никогда не подставят
2: gay sex.
1: Не скажут
2: don't do anal, just lube it.
1: Хватит, смотри, не разорви.
2: You're
1: wrong. Будь готов
2: swallow my cum.
1: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь
2: I'm a stick.
1: Один.
2: $300
1: набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: спи-ви,
1: чтобы
2: coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
3: Spank.
1: Берут с
0: fisting.
1: Не замечая потерь. И
2: come.
1: Чистая, как слеза.
2: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
2: smart-ass.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
1: You need to eat. Два типа.
2: Yeah.
1: Рвать этот
2: дик.
1: Как тут по голове.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Двое.
1: Смотри на разорвет. You ain't no.
0: Yeah.

Yeah.

0: Oh, dang it up.
1: Astro.
2: What you know about
3: Swallow.

Over here and service.

0: you know, Dungeon Master. Master Dan. Любит меня, друг мой, не отрекайся от... Hey, no. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Dan.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Dan.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового, скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
2: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Fat
1: digs
0: my cum.
2: Ему было 29, звали все и...
0: Fat.

0: ass.
1: Bad cock.
0: My cum. Bad
2: dicks.
3: Semen.
0: Bad
2: dicks.
0: My cum.
2: Dungeon.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Если превратишься ты...
2: Oh, NASA.
3: Your finger.
4: Rip the skin.
1: Твои...
5: Пизду.
1: Хоть...
6: Fucking slay.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем тебе адрес.
2: Как?
0: Без общения. Ти скучает. Захвати...
1: 100 баксов.
0: И чего-нибудь к чаю.
3: Продакшн и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

Salupo! Salupo, Lupo!

0: dick.
1: To grab.
0: Loop it up.
2: That cock.
1: Готов тогда эту вспоминать.
2: Do it again.
1: Было люто стрёмно за своё ебло. И вот везде свело ебать. Я въебал.
2: That cock.
0: Gay sex.
2: Gay sex.
1: Хуй тебе.
2: Ass.
1: Поцелуй мою.
0: За лупу. За лупу.
1: Лупу.
2: Gay sex. Gay sex.
1: Хуй тебе.
2: Ass.
1: Поцелуй мою.
0: За лупу. За лупу.
2: Да, семен.
1: Нихуя.
2: Гей-вебсайт.
1: Ты себя очень нихуя.

0: фистинг.
1: Один, ты не шепчет мне нежно.
2: Знаю, что suck some dick.
1: Другим лучше.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я ж думал, что ты. Что же ты сделала? Я ж

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking
0: А я ему гниди снес нахуй
1: Door.
0: После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все
1: like и я...

Но не совсем. В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все Seaman заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: началом.
1: Yes, we can.
0: Строчки и рисовал нам Люберти.
2: Как?
0: Вы улыбались со всеми зубами.
2: Семена.
0: Текли на...
3: Long latex glove.

existing as free, free heartless.

0: next door.
1: A new age now.
0: Deep pain, oh.

Dude, I like fucking deep.

wild.

0: боишься ничего, и никто может быть не расскажет. Да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Всем вопрос не имеет смысла. Он успел вовремя
1: спокойно
0: мечтать. Что-то постоянные вопросы.
2: Поиски
0: себя в галерее сердца. Мечтаю оказаться одной из
1: Movie Star.
0: Честно,

Dungeon Master. Latex.

minutes.

0: раз и навсегда.
1: Slow down. Dungeon Master. Turn it up.
2: Nice.

Сука, я балтую бабушку и твоего пса.

0: cock. Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: He's lazy.
0: Yeah. Boy next door.
2: He's lazy.
0: Boy next door.
2: He's lazy.
0: Boy next door.
2: He's lazy.
3: Туда они все смело идут, я им всем объявляю.
2: Fuck you.
0: Bondage master.
3: Передо мной считай, что он уже.
1: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
2: Fisting.
1: Может быть, все потому, что
0: shit and bombs.
1: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
2: Fucking slaves.
1: Будь я даже эгель, я вас априори выше.
2: Fucking slaves.
1: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
1: Джин, а я Аладдин.
2: Shrek.

0: blew up short. Amazing.
1: Spanky.
2: Dungeon Master.
0: Representing.

We must pull out our pants.

0: мираже.
1: Latex glove. Bad cock.
0: Boy.
1: Bad.

0: actual dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для пустая. Не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с ней по пути.

Beautiful Dungeon. Dungeon.

Плыву я к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я ей

0: Стой. My ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Что были потеряны.
3: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: мыши, пусть придет.
1: Пусть
0: непременно найдет, ведь так не бывает. Чтоб были потеряны. Ведь так не бывает. Чтоб были потеряны.

0: Anal.
1: Я устал.
0: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
2: ass.
1: Как правильно?
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа. Одни готовы рвать этот до костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за упертый зад. Смотри, не разорви.
0: You ain't no.
1: You нет в темноте.
0: My cum, that turns me on.

0: виду. Да, да. Не плевал на свой. Stick finger. Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы. Suck. Пускай. And full master. Всем казаться подбирать платнее. После новый творят. Так что дунжен. Вагнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят. Gay sex. Не скажут. Don't do anal. Just lube it. Ватвет. Смотрите, разорвет. You're wrong. Swallow my cum.
1: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: $300.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: спи,
1: чтобы
0: coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спи,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чистая, как слеза.
0: Master.
1: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартостей.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два. Типа,
0: you're one.
1: Рвать этот дик.

0: смотри, не разорвет.
1: You ain't
0: no.
1: You ain't no.
0: You ain't no.

0: я так давно хотел
1: стать.
0: И вот, когда у меня появилось я стыкнул от всего своего сердца. Вы только слушайте.

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота.
1: Вот познакомьтесь, это не жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я папа, дядя Тюша, это и братья-близнецы, Паша, Леша.

ты. Он мне говорю, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих. Леша.

0: что ты как не мастер. Пойми, все может быть
1: спанки.
0: Тут узнаешь бой других, кто
1: секс,
0: кто спанки, кто на что
1: свалом.
0: Кто на ветер кидает,
1: club.
0: Я наблюдаю, побивает.
1: Come.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний
1: no.
0: кусок. Кто спасается,
1: bondage.
0: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится,
1: кинули
0: в гражданочку
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанки
0: сносит крышу,
1: boy.
0: Кто норовит воспитать,
1: anal.
0: Сняли с
1: дик,
0: не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные, одни те же
1: Finger.
0: Армейский

0: контроля ступеньки. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на...

Semen. У нас.

0: fisting anal.
1: Yes.
0: Fucking flesh.
2: Bondage.

Dungeon Master. Play, that's club. Dungeon Master.

Boy next door.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: пану.
0: Когда протянул, все мои делают.

Мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: Boy next door. Yes. Oh yeah. Yeah. Boy next door. Yes.
1: Yes. Activity.

Yes. Boy next door.

0: Dungeon Master.
1: Oh
0: yeah.
2: Я не отдам Рейно. Я работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я... Эй! Заберите свой металлолом!

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные. Снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: do anal
2: master
1: game party.

0: Guitar.
1: Меня.
0: Latex glove. Make fun.
1: Меня. Позови меня.
0: Game party.
1: Меня.
0: Turns on. Latex glove.

Thank you.

0: عاوز قايد راجع دات لنا شوط رايك
1: بفورمنس
2: Thank you.
3: Chinsa.
4: Gay.

0: Boy Badcock.
1: Железный сокусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasies
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy Next Door. 300 bucks. Boy Next Door. This thing ass. Boy Next Door. Suck some dick. Boy Next Door.

0: Натер с ладошек.
1: Бэ-так.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: подворотня нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Уже лишили свои ком. Машины в пять и все гангстеры.
2: Do anal.
0: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
0: Парочка простых и молодых.
2: Так.

Fisting.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Natasha.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах и никаких.
1: Hmm?

0: congratulations. So was it a year on the ring?
1: Oh, yeah.
0: Yeah.

0: Молодыми друг друга так любили.
1: Мастер.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобой

Make me come. Don't stop.

Konnichiwa!

thing is $300. Long latex gloves.

0: Cunning.
1: Septic.
2: Horny.
3: Dungeon.
4: The semen.
1: Dick.
2: Oh. Gay boy.

0: Нам не нужно повода, нужно 300 bucks.
1: Семен
0: 300 bucks.
2: Leather.
0: Твоя не золотая, то
2: я
0: золотаю беги. Наших так много тайн, но все, что ты нашел,
2: утает.
0: Если твоя не золотая, то
2: я
0: золотаю беги.
2: Deep.
0: Наших так много тайн, но все, что ты нашел, утает.

Gameboy. Semen.

kind of sad. I think it's kind of sad. Boy, boy.

300 Cups.

0: Bangkok. Star Fantasy. Latex Glove.
1: Two Fat Cocks.
0: Latex Glove.

0: play text club.
1: Two bad cops.
0: Play text club.

выходим на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее ты anal захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать.

0: понял.
1: Не лезет никакая еда.
0: It's amazing.
1: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.

0: так строго. Не получается не
1: подпрекосить.
0: Это ж просто голимая попса. Ты больше не андеграунд.
2: А чё, теперь реально Серёга?
3: А Серёга? Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
0: Сделано качественно, но все равно.
3: Трек

0: Gay.
1: Full master.
0: Boy.
1: Gay.
0: Sissing.
1: Sissing.
0: Master.
1: That cock.
0: Oh.

0: assisting or dungeon.
1: Boy.
2: Ain't no.
1: Ganging up.

I'm so

0: Александром Мейком.
1: Ты хочешь ночью
0: дуэйном?
1: Но я бы лучше царак.

0: coming.
1: Subject. Warning. My dungeon.
2: The semen.
1: Dick.
3: Gay boy.

Семена. Одной держу я с другой в карму.

0: ебану с тромбом. Станет тебе гробом, если
1: фистинг, то мы фистинг
0: громко. Я просто
1: тут
0: это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто
1: тут
0: это.

0: ass,
1: finger,
2: semen,
1: cum.
3: Dungeon.
0: Ass,
1: finger,
2: semen,
1: cum.
3: Dungeon.

0: dungeon.
1: Touch me there. Touch some dick. Borrow, come shot.

Dungeon.

0: follow my calm. My calm.
1: Пахнет черным.
0: Gay boy.

0: Спанкинг.
1: Не надо между рук и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле. Все.

0: You two, get over here and service your D.I. cop.
1: 300 bucks. 300 bucks.

0: Африке кто такой ширины? В Африке кто такой вышины?
1: Dungeon master. Boy next door.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И как только. И как только на
1: next door.
0: И как только на
1: full dungeon.
0: Встречу я кого-нибудь, но тому, кого я встречу, да зверю, верю. Не забуду, буду
2: Fuck you.
0: Говорить.
2: Здравствуйте,
0: кто такой ширины? Здравствуйте, кто такой вышины?
1: Dungeon master. Boy next door.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: Ну, конечно, конечно. Если ты такой...
1: So horny.
0: Если ты такой... Сиди дома, нет.
1: Suck dick.
0: Ни к чему тебе.
1: Do anal.
0: Коса горы. Буй раки, реки, раки.
1: Do you like what you see?

0: anal, do anal, gay sex.
1: Lazy on the fucking beat.

0: 300 bucks.
1: Semen
2: fucking deep.
3: Слишком много слов, если ты был моей.
0: Dungeon.
3: Ты листал.
0: Fisting.
2: Dick.
0: Fisting.

Oh.

0: Master.
1: Legs.
0: Fisting.
1: Yeah.

0: Да, не надо.
1: Really?
0: Да, не надо.
2: Прощай, забудь мечту свою. I'll be right.

0: нужно было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: This thing is 300 bucks.
0: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
0: 300.
1: Я. Сколько?
2: М?
1: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: само собой разумеется.
1: Full master love.
0: В порядке,
1: my ass.
0: В порядке тот, когда
1: gay.
0: Ты все жопой своих, жопой своих.
1: Latex bondage.
0: И этой
1: bondage.
0: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
1: This thing is about 300.
0: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.

0: know.
1: Mr. Ashworth.
2: Я прошу лишь не ломайся, как российский.
1: Флот.
3: Сиссинг.
4: Некуда. По южному носе. Не хочется, не надо. Ведь мне уже.
0: My place.
4: Ну,
0: Сиссинг.
4: Некуда. А все.
0: Сиссинг.
4: Кто куда. Да ладно, не беда. Ведь ты еще.
0: Just loop it up.
4: Малиновая.
0: Ain't no.
4: Малиновый.
0: Fantastic.

I like that.

stick finger in my ass. Boy next door.

0: Fifteen of your ass.
1: Become a platoon. Кричали мне ништяк.
0: Fat cock. Fifteen of your ass.
1: Become a platoon. Кричали мне ништяк.
0: Fat cock.

убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: some talk.
1: И он уже всегда.

Deep dark fantasy.

Ain't no.

0: сведению. Ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на
1: Badcock.
0: Громче всех ходит он без
1: Bondage.
0: Пока не видит также наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и позже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
1: был
0: он. Он жертвует, сосредоточившись на
1: семена.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат.

0: вижу твои.
1: Не буду больше делать я работу. Я в качестве своей карьеры выбираю жопу. Думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюсе. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком и отобрал